0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 18 мая, католическая церковь чтит память святого мученика Иоанна I, папы Римского. Понтификат папы Иоанна I приходится на первую половину VI века. Это было начало действия эдикта византийского императора о преследовании людей, исповедующих арианство. Король остготов Теодорих, будучи сам арианцем, силой обязал папу Иоанна стать послом и направил его к императору Юстину, чтобы добиться отмены или смягчения мер против еретиков-арианцев. Задача их, по сути дела, состояла в том, чтобы добиться благосклонности императора. Папу Иоанна приняли с большими почестями, он лично провел праздничную коронацию императора по случаю праздника Пасхи. Однако, вернувшись в Равенну, большая часть посольства, в том числе и папа Иоанн I, угодили в тюрьму, где 18 мая 526 года папа Иоанн умер, канонизирован как мученик за веру. Сегодня католическая церковь вспоминает посвятившего свою жизнь Христу священника Джеймса Эдмистона. Он работал в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Умер 18 мая 2008 года. Господи, очисти меня от грехов моих.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: В полдень 17 мая после воскресной Богородичной молитвы Святейший Отец затронул две важнейшие темы современности – вызовы искусственного интеллекта в сфере масс-медиа и защиту окружающей среды в условиях военных конфликтов. Епископ Рима напомнил, что 17 мая во многих странах мира отмечался Всемирный день социальных коммуникаций. В этом году папа посвятил его теме «Сберечь голоса и лица людей». В контексте стремительного технологического прогресса Святейший Отец обратился к медиасообществу с важным призывом. В нынешнюю эпоху искусственного интеллекта я призываю всех активно содействовать развитию таких форм коммуникации, которые неизменно уважают истину о человеке. Именно на эту истину должно быть ориентировано любое технологическое новшество. С 17 мая до следующего воскресенья в церкви проходит неделя «Лаудато Си», посвященная заботе о творении и вдохновленная энцикликой Папы Франциска. Лев XIV отметил, что этот период совпадает с юбилейным годом святого Франциска Ассизского, наставлявшего о мире с Богом, ближними и со всем творением. Святейший Отец с горечью констатировал, что глобальные геополитические конфликты напрямую бьют по будущему планеты. К сожалению, в последние годы из-за войн прогресс в этой области значительно замедлился. Поэтому я призываю членов движения «Лаудато Си» и всех, кто трудится на благо целостной экологии, возобновить свои усилия. Забота о мире – это забота о жизни. В конце встречи папа тепло приветствовал римлян и группы паломников, собравшихся на площади Святого Петра. Среди них он особо выделил оркестры из Германии, братство Сант-Антону ди Монти из корсиканского города Аяччо, студентов университета Монтаны из США, а также итальянских верующих, молодежь из Оппи до Мамертины, аниматоров из Лоренцаги, епархии Конкордии, Порденоне и подростков, принимающих таинство миропомазания в епархии Генуи. Лев XIV пожелал всем доброго воскресения и благословил на предстоящую неделю.

Два ватиканских ведомства, Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни и Департамент служения целостному развитию человека опубликовали совместный документ «Целостная экология в жизни семьи». Документ опирается на тексты Папы Франциска «Laudato si, fratelli tutti, amoris Laetitia, gaudete et exultate» и «Laudate Deum». В 7 главах, посвященных различным аспектам семейной жизни и экологического домостроительства, предлагается не только изложение учительства Франциска, но и применение этих положений в конкретной жизни и действиях, вопросы для размышлений и дискуссии. Так, например, глава «Прислушаться к крику земли» заканчивается вопросами для семейного обсуждения об отношении к бытовым отходам, об экономии энергии, о ситуациях, порождающих неравенство и так далее. Предлагаются такие конкретные действия, как обучение детей заботе о животных, более частое использование общественного транспорта, сбор дождевой воды, дифференциация отходов, установка солнечных батарей. Особого внимания заслуживает вторая глава «Прислушаться к крику бедных и уязвимых». В ее основу положена цитата из энциклики «Laudato Si»: «Не может быть искренним чувство тесного союза с другими существами природы, если при этом в сердце нет нежности, сострадания и беспокойства о других людях». Очевидна непоследовательность тех, кто борется с торговлей исчезающими видами животных, но при этом совершенно безразличен к торговле людьми, не интересуется бедными или намерен уничтожить другого человека, неприятного ему. Бог – это Бог жизни, заповедь «не убий» и неприкосновенное достоинство человека, продемонстрированное в воплощении Иисуса, обязывают нас заботиться о жизни человека, всех наших братьев и сестер, с особым предпочтением к бедным и к беззащитным, к тем, у кого нет голоса, кто отвержен и подвергается опасности. Угроза человеческой жизни, говорится далее в этой главе, исходит в частности от идеологий, законов и поступков, противоречащих жизни. Так, демографический рост сегодня считается угрозой. В действительности же угроза исходит от чрезмерного потребительства, от загрязнения окружающей среды, от культуры отбросов, от стремления господствовать над человеческим телом вплоть до технологических манипуляций. Угрозу представляет попрание права на жизнь и на естественную смерть. Искусственное оплодотворение, использование человеческих эмбрионов для научных опытов, а также активная пропаганда правительствами государств аборта и стерилизации. Навязывание контроля над рождаемостью. Это ведет к гибели бесчисленного множества детей, которым отказано в праве на рождение, на главный дар творения, в праве на жизнь. С этим менталитетом тесно связаны страх и враждебность по отношению к инвалидности и евгеническая ментальность, равно как и попытки стереть половые различия, поскольку утрачена способность жить с ними. В разделе для семейного обсуждения предлагаются следующие вопросы. Достаточно ли мы говорим детям о необходимости защищать человеческую жизнь от аборта, суррогатного материнства и эвтаназии? Обеспечивается ли достаточная помощь в зонах военных действий для женщин-жертв сексуального насилия? Как мы относимся к ситуациям крайней нужды людей, которых встречаем на нашем пути? В списке конкретных действий в этом разделе есть, в частности, предложение пригласить нуждающегося человека к себе домой для совместной трапезы, помолиться о торжестве культуры жизни и культуры встречи, оказать духовную и практическую помощь супружеским парам, переживающим бесплодие, и тем, кто решил прибегнуть к усыновлению ребенка.

0: Папа Лев принял в апостольском дворце представителей итальянских банков и кредитных организаций и призвал их сделать милосердие основным принципом стратегических решений, особенно в эпоху цифровизации и алгоритмических систем. Святейший Отец напомнил, что в банк прежде всего приходят не капиталы, а люди, нуждающиеся в помощи. Банковская система на протяжении веков оказывалась в центре мощных процессов экономического и социального развития. И сегодня она стоит перед выбором – либо содействовать справедливому перераспределению благ, либо потворствовать эгоистичному накоплению богатства, ведущему к неравенству и нищете. Говоря о технологическом вызове, епископ Рима отметил, что высокий уровень компьютеризации финансовых инструментов порождает все более сложные и обезличенные формы взаимодействия. Сотрудники банков и финансовых структур призваны помогать своим клиентам, чтобы те не чувствовали себя потерянными, брошенными на произвол алгоритмических систем, сказал папа. За этими системами должны стоять люди, готовые слушать и стремящиеся делать добро. Кроме того, банки, способные формировать среду, в которой прибыль и солидарность не противоречат друг другу, а разумное и нравственно ответственное использование ресурсов обеспечивает устойчивый рост. В конце встречи Святейший Отец поблагодарил банковские фонды за поддержку гуманитарных и культурных начинаний, призвав никогда не забывать о милосердии.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В документе Конгрегации вероучения «Рассуждения о проектах узаконивания союзов между гомосексуальными лицами», этот документ восходит к 2003 году, утверждается: там, где закон признает гомосексуальные союзы или приравнивает их к браку, наделяя характерными для него правами, надлежит противостоять этому ясно и решительно. Необходимо воздерживаться от какого бы то ни было способа формального соучастия в продвижении или в применении столь неправедных законов, а также, насколько это возможно, от материального содействия в плане его применения. В этой сфере каждый может отстаивать свое право на отказ по соображениям совести. Таким образом, участвовать в церемонии заключения однополого брака недопустимо. Это участие будет противоречить христианскому свидетельству. Присутствие на церемонии, которая как таковая является оскорблением Богу-Творцу, выглядело бы как молчаливое одобрение. В процитированном нами документе упоминаются африканские мученики, которые предпочли смерть подчинению похоти короля. Сегодня, как и прежде, исповедание Христа требует героических поступков. Как христианин должен относиться к подобным союзам? На этот счет интересно суждение Папского совета по душепопечению о семье в документе 2000 года «Семья, брак и фактические союзы». Фактические союзы, о которых идет речь, это, по сути, сожительства, в которых партнеры не желают брать на себя обязательства брака, но хотят иметь права, проистекающие из брака. Необходимо четко различать между публичными и частными интересами, говорится в документе. В первом случае общество и общественные институты обязаны защищать его, то есть институт брака, и продвигать. Во втором случае государство должно ограничиться обеспечением свободы. Когда речь идет о публичном интересе, мы имеем дело с публичным правом. То, что отвечает частным интересам, напротив, должно быть помещено в частный контекст. Брак и семья представляют публичный интерес. Это основная ячейка общества и государства. И, как таковые, они должны быть признаны и защищены. И далее. Двое или более людей могут решить проживать вместе, вступая либо не вступая в сексуальные отношения. Однако это не является поводом к тому, чтобы такое сожительство приобретало публичный интерес. Фактические союзы – это следствие частных поступков, и они должны оставаться на том же частном уровне. Их публичное признание или приравнивание к браку с вытекающим из этого возведением частных интересов в ранг интересов публичных было бы нанесением ущерба семье, основанной на браке. В браке мужчина и женщина создают взаимный союз на всю жизнь, союз по своей природе, направленный на благо супругов, на продолжение рода и воспитание детей. В отличие

0: И от фактических союзов в браке люди публично и формально принимают на себя обязательства и ответственность, значимые для общества и подлежащие правовой сфере. Брак, согласно учению католической церкви, может существовать только между мужчиной и женщиной. Свободный союз, основанный на сексуальных отношениях, является, согласно катехизису, проступком против достоинства брака, а лица, имеющие гомосексуальные наклонности, как и все люди, не состоящие в браке, призваны к целомудрию.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!
2: Лаудетур Иисус Христос! Стацио Радиофонica Vaticana. Trasmittimus missae celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
3: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin with readings in various European languages.
4: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
5: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
6: Celebramos misam de feria tertia ebdoma de septime temporis pascalis, cum prefazione secunda de ascensione et prece eucaristica secunda.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 18 мая, католическая церковь чтит память святого мученика Иоанна I, папы римского. Понтификат папы Иоанна I приходится на первую половину VI века. Это было начало действия эдикта византийского императора о преследовании людей, исповедующих арианство. Король остготов Теодорих, будучи сам арианцем, силой обязал папу Иоанна стать послом и направил его к императору Юстину, чтобы добиться отмены или смягчения мер против еретиков-арианцев. Задача их, по сути дела, состояла в том, чтобы добиться благосклонности императора. Папу Иоанна приняли с большими почестями, он лично провел праздничную коронацию императора по случаю праздника Пасхи. Однако, вернувшись в Равенну, большая часть посольства, в том числе и папа Иоанн I, угодили в тюрьму, где 18 мая 526 года папа Иоанн умер, канонизирован как мученик за веру. Сегодня католическая церковь вспоминает посвятившего свою жизнь Христу священника Джеймса Эдмистона. Он работал в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Умер 18 мая 2008 года. Господи, очисти меня от грехов моих.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В полдень 17 мая после воскресной Богородичной молитвы Святейший Отец затронул две важнейшие темы современности – вызовы искусственного интеллекта в сфере масс-медиа и защиту окружающей среды в условиях военных конфликтов. Епископ Рима напомнил, что 17 мая во многих странах мира отмечался Всемирный день социальных коммуникаций. В этом году папа посвятил его теме «Сберечь голоса и лица людей». В контексте стремительного технологического прогресса Святейший Отец обратился к медиасообществу с важным призывом. В нынешнюю эпоху искусственного интеллекта я призываю всех активно содействовать развитию таких форм коммуникации, которые неизменно уважают истину о человеке. Именно на эту истину должно быть ориентировано любое технологическое новшество. С 17 мая до следующего воскресенья в церкви проходит неделя «Лаудату Си», посвященная заботе о творении и вдохновленная энцикликой Папы Франциска. Лев XIV отметил, что этот период совпадает с юбилейным годом святого Франциска Ассизского, наставлявшего о мире с Богом, ближними и со всем творением. Святейший Отец с горечью констатировал, что глобальные геополитические конфликты напрямую бьют по будущему планеты. К сожалению, в последние годы из-за войн прогресс в этой области значительно замедлился. Поэтому я призываю членов движения «Лаудату Си» и всех, кто трудится на благо целостной экологии, возобновить свои усилия. Забота о мире – это забота о жизни. В конце встречи папа тепло приветствовал римлян и группы паломников, собравшихся на площади Святого Петра. Среди них он особо выделил оркестры из Германии, братство Сант-Антону де Умонти из корсиканского города Аяччо, студентов университета Монтаны из США, а также итальянских верующих, молодежь из Оппи Дома Мертины, аниматоров из Лоренцаги, епархии Конкордии Проденоне и подростков, принимающих таинство миропомазания в епархии Генуи. Лев XIV пожелал всем доброго воскресения и благословил на предстоящую неделю.

Два ватиканских ведомства, Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни и Департамент служения целостному развитию человека опубликовали совместный документ «Целостная экология в жизни семьи». Документ опирается на тексты Папы Франциска «Laudato si, fratelli tutti, amoris Laetitia, gaudete et exultate» и «Laudate Deum». В семи главах, посвященных различным аспектам семейной жизни и экологического домостроительства, предлагается не только изложение учительства Франциска, но и применение этих положений в конкретной жизни и действиях, вопросы для размышлений и дискуссии. Так, например, глава «Прислушаться к крику земли» заканчивается вопросами для семейного обсуждения об отношении к бытовым отходам, об экономии энергии, о ситуациях, порождающих неравенство и так далее. Предлагаются такие конкретные действия, как обучение детей заботе о животных, более частое использование общественного транспорта, сбор дождевой воды, дифференциация отходов, установка солнечных батарей. Особого внимания заслуживает вторая глава «Прислушаться к крику бедных и уязвимых». В ее основу положена цитата из энциклики «Laudato Si»: «Не может быть искренним чувство тесного союза с другими существами природы, если при этом в сердце нет нежности, сострадания и беспокойства о других людях». Очевидна непоследовательность тех, кто борется с торговлей исчезающими видами животных, но при этом совершенно безразличен к торговле людьми, не интересуется бедными или намерен уничтожить другого человека, неприятного ему. Бог – это Бог жизни, заповедь «не убий» и неприкосновенное достоинство человека, продемонстрированное в воплощении Иисуса, обязывают нас заботиться о жизни человека, всех наших братьев и сестер, с особым предпочтением к бедным и к беззащитным, к тем, у кого нет голоса, кто отвержен и подвергается опасности. Угроза человеческой жизни, говорится далее в этой главе, исходит в частности от идеологий, законов и поступков, противоречащих жизни. Так, демографический рост сегодня считается угрозой. В действительности же угроза исходит от чрезмерного потребительства, от загрязнения окружающей среды, от культуры отбросов, от стремления господствовать над человеческим телом вплоть до технологических манипуляций. Угрозу представляет попрание права на жизнь и на естественную смерть, искусственное оплодотворение, использование человеческих эмбрионов для научных опытов, а также активная пропаганда правительствами государств аборта и стерилизации. Навязывание контроля над рождаемостью. Это ведет к гибели бесчисленного множества детей, которым отказано в праве на рождение, на главный дар творения, в праве на жизнь. С этим менталитетом тесно связаны страх и враждебность по отношению к инвалидности и евгеническая ментальность, равно как и попытки стереть половые различия, поскольку утрачена способность жить с ними. В разделе для семейного обсуждения предлагаются следующие вопросы. Достаточно ли мы говорим детям о необходимости защищать человеческую жизнь от аборта, суррогатного материнства и эвтаназии? Обеспечивается ли достаточная помощь в зонах военных действий для женщин-жертв сексуального насилия? Как мы относимся к ситуациям крайней нужды людей, которых встречаем на нашем пути? В списке конкретных действий в этом разделе есть, в частности, предложение пригласить нуждающегося человека к себе домой для совместной трапезы, помолиться о торжестве культуры жизни и культуры встречи, оказать духовную и практическую помощь супружеским парам, переживающим бесплодие, и тем, кто решил прибегнуть к усыновлению ребенка.

0: Папа Лев принял в апостольском дворце представителей итальянских банков и кредитных организаций и призвал их сделать милосердие основным принципом стратегических решений, особенно в эпоху цифровизации и алгоритмических систем. Святейший Отец напомнил, что в банк прежде всего приходят не капиталы, а люди, нуждающиеся в помощи. Банковская система на протяжении веков оказывалась в центре мощных процессов экономического и социального развития. И сегодня она стоит перед выбором – либо содействовать справедливому перераспределению благ, либо потворствовать эгоистичному накоплению богатства, ведущему к неравенству и нищете. Говоря о технологическом вызове, епископ Рима отметил, что высокий уровень компьютеризации финансовых инструментов порождает все более сложные и обезличенные формы взаимодействия. Сотрудники банков и финансовых структур призваны помогать своим клиентам, чтобы те не чувствовали себя потерянными, брошенными на произвол алгоритмических систем, сказал папа. За этими системами должны стоять люди, готовые слушать и стремящиеся делать добро. Кроме того, банки, способные формировать среду, в которой прибыль и солидарность не противоречат друг другу, а разумное и нравственно ответственное использование ресурсов обеспечивает устойчивый рост. В конце встречи Святейший Отец поблагодарил банковские фонды за поддержку гуманитарных и культурных начинаний, призвав никогда не забывать о милосердии.
1: Вера.
2: Вера.
3: Духовная.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Церковь.
3: Духовность.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
2: Мораль.
1: Мораль.
4: Трудные вопросы.
5: Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, можно ли присутствовать на церемонии заключения однополого гражданского брака, если речь идет о близком человеке, члене семьи. Как относиться к подобным союзам?

0: В документе Конгрегации вероучения «Рассуждения о проектах узаконивания союзов между гомосексуальными лицами», этот документ восходит к 2003 году, утверждается: там, где закон признает гомосексуальные союзы или приравнивает их к браку, наделяя характерными для него правами, надлежит противостоять этому ясно и решительно. Необходимо воздерживаться от какого бы то ни было способа формального соучастия в продвижении или в применении столь неправедных законов, а также, насколько это возможно, от материального содействия в плане его применения. В этой сфере каждый может отстаивать свое право на отказ по соображениям совести. Таким образом, участвовать в церемонии заключения однополого брака недопустимо. Это участие будет противоречить христианскому свидетельству. Присутствие на церемонии, которая как таковая является оскорблением Богу-Творцу, выглядело бы как молчаливое одобрение. В процитированном нами документе упоминаются африканские мученики, которые предпочли смерть подчинению похоти короля. Сегодня, как и прежде, исповедание Христа требует героических поступков. Как христианин должен относиться к подобным союзам? На этот счет интересно суждение Папского совета по душепопечению о семье в документе 2000 года «Семья, брак и фактические союзы». Фактические союзы, о которых идет речь, это, по сути, сожительства, в которых партнеры не желают брать на себя обязательства брака, но хотят иметь права, проистекающие из брака. «Необходимо четко различать между публичными и частными интересами», говорится в документе. В первом случае общество и общественные институты обязаны защищать его, то есть институт брака, и продвигать. Во втором случае государство должно ограничиться обеспечением свободы. Когда речь идет о публичном интересе, мы имеем дело с публичным правом. То, что отвечает частным интересам, напротив, должно быть помещено в частный контекст. Брак и семья представляют публичный интерес. Это основная ячейка общества и государства. И, как таковые, они должны быть признаны и защищены. И далее. Двое или более людей могут решить проживать вместе, вступая либо не вступая в сексуальные отношения. Однако это не является поводом к тому, чтобы такое сожительство приобретало публичный интерес. Фактические союзы – это следствие частных поступков, и они должны оставаться на том же частном уровне. Их публичное признание или приравнивание к браку с вытекающим из этого возведением частных интересов в ранг интересов публичных было бы нанесением ущерба семье, основанной на браке. В браке мужчина и женщина создают взаимный союз на всю жизнь. Союз, по своей природе, направленный на благо супругов, на продолжение рода и воспитание детей. В отличие от фактических союзов, в браке люди публично и формально принимают на себя обязательства и ответственность, значимые для общества и подлежащие правовой сфере. Брак, согласно учению католической церкви, может существовать только между мужчиной и женщиной. Свободный союз, основанный на сексуальных отношениях, является, согласно катехизису, проступком против достоинства брака, а лица, имеющие гомосексуальные наклонности, как и все люди, не состоящие в браке, призваны к целомудрию.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 19 мая, католическая церковь чтит память святых мучеников Парфении и Калагерия, мучеников III века. 19 мая 250 года братья Калагерий и Парфений предали свои праведные души в руки Господа и были тайно погребены в катакомбах. Мощи святого Калагерия были переданы французскому монастырю на горе Мавра. Мощи святого мученика Парфения претерпели иную участь. В 1655 году папа римский Александр VII передал мощи святого Парфения императорской часовне в Вене. Спустя 2 года мощи были перенесены в женский монастырь во имя святой Клары. 100 лет спустя, по церковной реформе императора Иосифа I, монастырь святой Клары был упразднен, святые мощи мученика Парфения остались в хранилище. В 1784 году с разрешения папы римского Пия VI святые мощи мученика Парфения были доставлены в город Жолква, близ Львова, где они покоятся и по сей день в монастырской церкви Сердца Христова. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Кароля Александра Лупиновича. Он служил в Белоруссии и в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла. Подвергался арестам в 1919 году, в 1929 и 1931 годах. Сослан в Казахстан, арестован, приговорен к смерти. Дата смерти неизвестна. Иисус, не дай мне забыть о Тебе.
2: Новости из Ватикана по-русски.

Папа Лев XIV подписал рескрипт по итогам аудиенции префекту Департамента служения целостного развития человека кардиналу Черни. Речь идет об учреждении нового органа, занимающегося вопросами искусственного интеллекта. В качестве основания для своего решения Папа Лев называет, во-первых, развитие феномена искусственного интеллекта и ации, Папской академии защиты жизни, Папской академии наук и Папской академии социальных наук. Все изменения состава должны быть одобрены Святейшим Отцом. Глава каждого из названных ведомств делегирует своего представителя для работы в комиссии, а ее координация возложена на Департамент служения целостному развитию человека. Эти полномочия продлятся один год, после чего папа препоручит координацию нового органа одному из ведомств-участников также на один год. Координация деятельности нового органа включает организацию в духе диалога, общения и участия, сотрудничества, обмена информацией по проектам, относящимся к искусственному интеллекту, в том числе политике его использования в лоне апостольского престола.

В воскресенье 17 мая, обращаясь к паломникам перед молитвой Реджина Чели, папа Лев XIV напомнил, что в этот день во многих странах мира отмечалось Вознесение Господне. Этот праздник не должен восприниматься как не человеком, однако реальность веры говорит об обратном. Святейший Отец подчеркнул, что верующие соединены с Христом так же неразрывно, как члены тела соединены со своей главой. Его восхождение на небо — это движение, которое увлекает за собой каждого из нас, направляя к полному общению с Отцом. Епископ Рима обратился к наследию святого Августина. То, что глава идет впереди, составляет надежду членов тела. Папа отметил, что вознесение не произошло внезапно. Вся земная жизнь Христа была непрерывным движением вверх. Через свою человеческую природу Иисус обнял весь мир и искупил человека из состояния греха. Это восхождение принесло свет, прощение и надежду туда, где веками царили тьма, несправедливость и отчаяние. Высшей точкой этого процесса стала пасхальная победа. Цитируя первую пасхальную префацию, Лев XIV напомнил, что Сын Божий, умирая, разрушил смерть, а воскресая, вернул нам жизнь. Таким образом, вознесение — это недалекое обетование загробной жизни, а живая связь, действующая прямо сейчас. Она расширяет земные горизонты и приближает образ мыслей, чувств и действий к мере сердца Божьего. Епископ Рима подчеркнул, что христианам хорошо известен этот путь восхождения. Мы находим его в самом Иисусе, в его жертвенной жизни, примерах и учении. Кроме того, этот путь наглядно проложен в Пресвятой Деве Марии и святых. При этом нужно ориентироваться не только на великих, канонизированных церковью праведников, но и на тех, кого Папа Франциск очень точно назвал «святыми по соседству». Это обычные люди, с которыми мы разделяем наши будни – папы, мамы, бабушки, дедушки. Люди всех возрастов и сословий. Каждый день они искренне, с радостью и усердием стараются жить по Евангелию. Благодаря их примеру и молитвенной поддержке мы учимся возноситься на небо день за днем. Папа призвал верующих следовать совету святого Павла из послания к филиппийцам и делать предметом своих повседневных мыслей и размышлений все, что является истинным, праведным, чистым и любезным. Применяя на практике услышанное и увиденное, мы взращиваем в себе и вокруг себя божественную жизнь, полученную при крещении. Именно эта жизнь постоянно влечет.

течет ввысь, к Отцу, позволяя распространять в израненном мире драгоценные плоды общения, единства и мира. В конце обращения Лев XIV воззвал к Марии, Царице Небесной, дабы она ежедневно освящала и направляла христиан на пути духовного восхождения.

0: Пресс-служба Святейшего Престола анонсировала апостольский визит Льва XIV во Францию с 25 по 28 сентября этого года. Поездка Святейшего Отца состоится по приглашению главы французского государства, церковных властей страны и генерального директора ЮНЕСКО. В рамках визита Лев XIV посетит штаб-квартиру этой организации в Париже. Последним папой римским, посетившим Французскую республику с апостольским визитом, был в 2008 году Бенедикт XVI.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Можно ли рассказать о человеке до конца? Можно ли вообще вместить жизнь в слова? Почему самые важные вещи – любовь, вера, присутствие другого человека – всегда оказываются больше любого рассказа о них? Именно этим ощущением, что реальность всегда больше слов о ней, заканчивается Евангелие от Иоанна. Сегодняшней беседой отец Розини завершает размышления над 21 главой Евангелия от Иоанна. Прежде чем перейти к последним словам этой главы, напомним, чем заканчивается предыдущий стих. Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтоб он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Это слово возвращает к сути ученичества. Мы следуем за Христом всегда лично, и этот путь – не определяется судьбой кого-то другого. Следующий шаг текста уже не возвращается к вопросу о другом ученике. В центре оказывается иное, то, что Евангелие называет свидетельством. Здесь звучит завершающая формула этой главы – не новое событие, а утверждение уже сказанного как свидетельство. «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие», и знаем, что истина свидетельство Его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. В этом финальном отрывке возникает грамматическая форма, которая сразу выводит за пределы одного свидетельства. Евангелие здесь фиксирует переход от индивидуального свидетельства к церковной форме речи. «Мы знаем, что истина свидетельство Его». «Мы» обозначает не группу наблюдателей, а общину, в которой свидетельство становится живой передачей жизни. Свидетельство здесь не просто рассказ о жизни Христа, а сама жизнь, в которую человек входит через Христа. Об этой жизни говорится с самого начала первого послания Иоанна, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Этот текст имеет совершенно исключительное значение, отмечает Розини, потому что он меняет наше понимание жизни. Вечная жизнь здесь не отнесена только к будущему после смерти. Она понимается как жизнь, которая уже может быть пережита в пределах истории. В ней заключена вечность. Это жизнь, которая не только обещана, но уже явлена. Она становится видимой, слышимой и осязаемой, потому что дана не как идея, а как живое присутствие Христа, который действует и узнается в истории. Если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Эти слова звучат не как формальный конец повествования, а как ключ ко всему прочитанному. Евангелие не ставит целью рассказать все. Оно отбирает из событий лишь то, что входит в логику свидетельства. Уже в завершении предыдущей главы было сказано: «Написанное не передает всего, оно дано, чтобы человек пришел к вере и узнал в Иисусе Христа». Знаки, встречи, чудеса – все повествование движется через них к чему-то большему, чем просто рассказ о событиях. Речь идет не о полноте информации, а о том, что реальность, открывающаяся во Христе, превосходит возможность любого описания. Ощущение, что творение непрерывно говорит о чем-то большем, чем само себя может объяснить, уже звучит в словах древней молитвы. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Этот псалом уже предвосхищает то, что будет сказано в самом начале Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все сущее не просто существует рядом с Христом, но через Него и ради Него получает свое основание. Ничто не находится вне этой связи, поэтому мир сам становится пространством чтения, не как набор фактов, а как свидетельство действия слова. Здесь возникает иной способ восприятия реальности. Мы часто думаем, что встреча со Христом требует особых условий, особого времени, особого опыта, отделенного от повседневности. Мы ждем, что она однажды произойдет, тогда как проблема может заключаться не в отсутствии встречи, а в неспособности распознать ее там, где она уже происходит. Все уже преисполнено ею, и именно этот избыток делает ее неочевидной для поспешного взгляда. Повседневная жизнь человека перестает быть просто привычным течением событий, она становится местом узнавания действия Бога. То, что мы называем служением Евангелию, в том числе и в этих беседах, отмечает отец Рузини, становится не указанием на нечто внешнее миру, а пробуждением взгляда к той полноте, которая уже заключена в самой реальности. Иногда достаточно одного слова, сказанного в самый обычный момент, чтобы привычный порядок не изменился внешне, но внутренне оказался перестроен. Человек остается в той же ситуации, продолжает то же действие, ловлю рыбы, привычный труд, но уже не может смотреть на происходящее прежним взглядом. На Тивериадском озере привычная работа оказывается затронута словом, которое ее превосходит. Даже ошибки и отречение Петра не прерывают путь, но включаются в саму его логику. Бог продолжает призывать человека и после падения. Призвание следовать за Христом не отменяется ошибкой, потому что оно не основано на заслуге. Апостол Павел становится крайним свидетельством этого действия благодати. Призвание входит в его жизнь не как награда за перемену, а как событие, которое само эту перемену производит, достигая его еще в состоянии сопротивления. Инициатива всегда принадлежит Богу. В каждом событии человеческой жизни есть нечто большее, чем его непосредственный смысл, больше, чем болезнь или выздоровление, больше, чем падение или радость. Это большее не прибавляется к жизни извне, оно раскрывается в ее глубине. Так раскрывается смысл Евангелия, оно не объясняет жизнь, а открывает взгляд, в котором жизнь становится иной. Об этом мы свидетельствуем как церковь, как община, рождающаяся из этого дара.

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 19 мая, католическая церковь чтит память святых мучеников Парфении и Калагерия, мучеников III века. 19 мая 250 года братья Калагерий и Парфений предали свои праведные души в руки Господа и были тайно погребены в катакомбах. Мощи святого Калагерия были переданы французскому монастырю на горе Мавра. Мощи святого мученика Парфения претерпели иную участь. В 1655 году папа римский Александр VII передал мощи святого Парфения императорской часовне в Вене. Спустя 2 года мощи были перенесены в женский монастырь во имя святой Клары. 100 лет спустя, по церковной реформе императора Иосифа I, монастырь святой Клары был упразднен, святые мощи мученика Парфения остались в хранилище. В 1784 году с разрешения папы римского Пия VI святые мощи мученика Парфения были доставлены в город Жолква, близ Львова, где они покоятся и по сей день в монастырской церкви Сердца Христова. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Кароля Александра Лупиновича. Он служил в Белоруссии и в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла. Подвергался арестам в 1919 году, в 29 и 31 годах. Сослан в Казахстан, арестован, приговорен к смерти. Дата смерти неизвестна. Иисус, не дай мне забыть о Тебе.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV подписал рескрипт по итогам аудиенции префекту Департамента служения целостного развития человека кардиналу Черни. Речь идет об учреждении нового органа, занимающегося вопросами искусственного интеллекта. В качестве оснований для своего решения папа Лев называет, во-первых, развитие феномена искусственного интеллекта и ускорение темпов его применения. Во-вторых, его потенциальные последствия для человека и для человечества в целом. И, наконец, заботу Церкви о достоинстве каждого человека, особенно в том, что касается целостного развития человеческой личности. Своим рескриптом Святейший Отец одобряет создание межведомственной комиссии по искусственному интеллекту, учрежденной кардиналом Майклом Черни в соответствии с 28-й статьей Апостольской Конституции «Предиката Евангелиум». В состав комиссии входят представители следующих куриальных ведомств: Департамента служения целостному развитию человека, Департамента вероучения, Департамента культуры и образования, Департамента коммуникации, Папской академии защиты жизни, Папской академии наук и Папской академии социальных наук. Все изменения состава должны быть одобрены Святейшим Отцом. Глава каждого из названных ведомств делегирует своего представителя для работы в комиссии, а ее координация возложена на Департамент служения целостному развитию человека. Эти полномочия продлятся 1 год, после чего папа припоручит координацию нового органа одному из ведомств-участников также на 1 год. Координация деятельности нового органа включает организацию в духе диалога, общения и участия, сотрудничества, обмена информацией по проектам, относящимся к искусственному интеллекту, в том числе политики его использования в лоне апостольского престола.

14 напомнил, что в этот день во многих странах мира отмечалось Вознесение Господне. Этот праздник не должен восприниматься как нечто далекое и абстрактное. Образ Иисуса, возносящегося от земли на небо, часто создает иллюзию дистанции между Богом и человеком. Однако реальность веры говорит об обратном. Святейший Отец подчеркнул, что верующие соединены с Христом так же неразрывно, как члены тела соединены со своей главой. Его восхождение на небо — это движение, которое увлекает за собой каждого из нас, направляя к полному общению с Отцом. Епископ Рима обратился к наследию святого Августина. То, что глава идет впереди, составляет надежду членов тела. Папа отметил, что вознесение не произошло внезапно. Вся земная жизнь Христа была непрерывным движением вверх. Через свою человеческую природу Иисус обнял весь мир и искупил человека из состояния греха. Это восхождение принесло свет, прощение и надежду туда, где веками царили тьма, несправедливость и отчаяние. Высшей точкой этого процесса стала пасхальная победа. Цитируя первую пасхальную префацию, Лев XIV напомнил, что Сын Божий, умирая, разрушил смерть, а воскресая, вернул нам жизнь. Таким образом, вознесение — это недалекое обетование загробной жизни, а живая связь, действующая прямо сейчас. Она расширяет земные горизонты и приближает образ мыслей, чувств и действий к мере сердца Божьего. Епископ Рима подчеркнул, что христианам хорошо известен этот путь восхождения. Мы находим его в самом Иисусе, в его жертвенной жизни, примерах и учении. Кроме того, этот путь наглядно проложен в Пресвятой Деве Марии и святых. При этом нужно ориентироваться не только на великих, канонизированных церковью праведников, но и на тех, кого Папа Франциск очень точно назвал «святыми по соседству». Это обычные люди, с которыми мы разделяем наши будни – папы, мамы, бабушки, дедушки. Люди всех возрастов и сословий. Каждый день они искренне, с радостью и усердием стараются жить по Евангелию. Благодаря их примеру и молитвенной поддержке мы учимся возноситься на небо день за днем. Папа призвал верующих следовать совету святого Павла из послания к филиппийцам и делать предметом своих повседневных мыслей и размышлений все, что является истинным, праведным, чистым и любезным. Применяя на практике услышанное и увиденное, мы взращиваем в себе и вокруг себя божественную жизнь, полученную при крещении. Именно эта жизнь постоянно влечет ввысь, к Отцу, позволяя распространять в израненном мире драгоценные плоды общения, единства и мира. В конце обращения Лев XIV воззвал к Марии, Царице Небесной, дабы она ежедневно освящала и направляла христиан на пути духовного восхождения.

0: Пресс-служба Святейшего Престола анонсировала апостольский визит Льва XIV во Францию с 25 по 28 сентября этого года. Поездка Святейшего Отца состоится по приглашению главы французского государства, церковных властей страны и генерального директора ЮНЕСКО. В рамках визита Лев XIV посетит штаб-квартиру этой организации в Париже. Последним папой римским, посетившим Французскую республику с апостольским визитом, был в 2008 году Бенедикт XVI.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Можно ли рассказать о человеке до конца? Можно ли вообще вместить жизнь в слова? Почему самые важные вещи – любовь, вера, присутствие другого человека – всегда оказываются больше любого рассказа о них? Именно этим ощущением, что реальность всегда больше слов о ней, заканчивается Евангелие от Иоанна. Сегодняшней беседой отец Розини завершает размышления над 21 главой Евангелия от Иоанна. Прежде чем перейти к последним словам этой главы, напомним, чем заканчивается предыдущий стих. Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Это слово возвращает к сути ученичества. Мы следуем за Христом всегда лично, и этот путь не определяется судьбой кого-то другого. Следующий шаг текста уже не возвращается к вопросу о другом ученике. В центре оказывается иное, то, что Евангелие называет свидетельством. Здесь звучит завершающая формула этой главы. Не новое событие, а утверждение уже сказанного как свидетельство. «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг». В этом финальном отрывке возникает грамматическая форма, которая сразу выводит за пределы одного свидетельства. Евангелие здесь фиксирует переход от индивидуального свидетельства к церковной форме речи. «Мы знаем, что истина свидетельство его». «Мы» обозначает не группу наблюдателей, а общину, в которой свидетельство становится живой передачей жизни. Свидетельство здесь не просто рассказ о жизни Христа, а сама жизнь, в которую человек входит через Христа. Об этой жизни говорится с самого начала первого послания Иоанна, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Этот текст имеет совершенно исключительное значение, отмечает Розини, потому что он меняет наше понимание жизни. Вечная жизнь здесь не отнесена только к будущему после смерти. Она понимается как жизнь, которая уже может быть пережита в пределах истории. В ней заключена вечность. Это жизнь, которая не только обещана, но уже явлена. Она становится видимой, слышимой и осязаемой, потому что дана не как идея, а как живое присутствие Христа, который действует и узнается в истории. Если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Эти слова звучат не как формальный конец повествования, а как ключ ко всему прочитанному. Евангелие не ставит целью рассказать все. Оно отбирает из событий лишь то, что входит в логику свидетельства. Уже в завершении предыдущей главы было сказано: «Написанное не передает всего, оно дано, чтобы человек пришел к вере и узнал в Иисусе Христа». Знаки, встречи, чудеса – все повествование движется через них к чему-то большему, чем просто рассказ о событиях. Речь идет не о полноте информации, а о том, что реальность, открывающаяся во Христе, превосходит возможность любого описания. Ощущение, что творение непрерывно говорит о чем-то большем, чем само себя может объяснить, уже звучит в словах древней молитвы. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Этот псалом уже предвосхищает то, что будет сказано в самом начале Евангелия от Иоанна. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Все сущее не просто существует рядом с Христом, но через Него и ради Него получает свое основание. Ничто не находится вне этой связи, поэтому мир сам становится пространством чтения, не как набор фактов, а как свидетельство действия слова. Здесь возникает иной способ восприятия реальности. Мы часто думаем, что встреча со Христом требует особых условий, особого времени, особого опыта, отделенного от повседневности. Мы ждем, что она однажды произойдет, тогда как проблема может заключаться не в отсутствии встречи, а в неспособности распознать ее там, где она уже происходит. Все уже преисполнено ею, и именно этот избыток делает ее неочевидной для поспешного взгляда. Повседневная жизнь человека перестает быть просто привычным течением событий, она становится местом узнавания действия Бога. То, что мы называем служением Евангелию, в том числе и в этих беседах, отмечает отец Рузини, становится не указанием на нечто внешнее миру, а пробуждением взгляда к той полноте, которая уже заключена в самой реальности. Иногда достаточно одного слова, сказанного в самый обычный момент, чтобы привычный порядок не изменился внешне, но внутренне оказался перестроен. Человек остается в той же ситуации, продолжает то же действие, ловлю рыбы, привычный труд, но уже не может смотреть на происходящее прежним взглядом. На Тивериадском озере привычная работа оказывается затронута словом, которое ее превосходит. Даже ошибки и отречения Петра не прерывают путь, но включаются в саму его логику. Бог продолжает призывать человека и после падения. Призвание следовать за Христом не отменяется ошибкой, потому что оно не основано на заслуге. Апостол Павел становится крайним свидетельством этого действия благодати. Призвание входит в его жизнь не как награда за перемену, а как событие, которое само эту перемену производит, достигая его еще в состоянии сопротивления. Инициатива всегда принадлежит Богу. В каждом событии человеческой жизни есть нечто большее, чем его непосредственный смысл, больше, чем болезнь или выздоровление, больше, чем падение или радость. Это большее не прибавляется к жизни извне, оно раскрывается в ее глубине. Так раскрывается смысл Евангелия. Оно не объясняет жизнь, а открывает взгляд, в котором жизнь становится иной. Об этом мы свидетельствуем как церковь, как община, рождающаяся из этого дара.

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Isusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 19 мая, католическая церковь чтит память святых мучеников Парфении и Калагерия, мучеников III века. 19 мая 250 года братья Калагерий и Парфений предали свои праведные души в руки Господа и были тайно погребены в катакомбах. Мощи святого Калагерия были переданы французскому монастырю на горе Мавра. Мощи святого мученика Парфения претерпели иную участь. В 1655 году папа римский Александр VII передал мощи святого Парфения императорской часовне в Вене. Спустя 2 года мощи были перенесены в женский монастырь во имя святой Клары. 100 лет спустя, по церковной реформе императора Иосифа I, монастырь святой Клары был упразднен, святые мощи мученика Парфения остались в хранилище. В 1784 году с разрешения папы римского Пия VI святые мощи мученика Парфения были доставлены в город Жолква, близ Львова, где они покоятся и по сей день в монастырской церкви Сердца Христова. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Кароля Александра Лупиновича. Он служил в Белоруссии и в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла. Подвергался арестам в 1919 году, в 1929 и 1931 годах. Сослан в Казахстан, арестован, приговорен к смерти. Дата смерти неизвестна. «Иисус, не дай мне забыть о Тебе».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV подписал рескрипт по итогам аудиенции префекту Департамента служения целостного развития человека кардиналу Черни. Речь идет об учреждении нового органа, занимающегося вопросами искусственного интеллекта. В качестве основания для своего решения папа Лев называет, во-первых, развитие феномена искусственного интеллекта и ускорение темпов его применения. Во-вторых, его потенциальные последствия для человека и для человечества в целом. И, наконец, заботу церкви о достоинстве каждого человека, особенно в том, что касается целостного развития человеческой личности. Своим рескриптом Святейший Отец одобряет создание межведомственной комиссии по искусственному интеллекту, учрежденной кардиналом Майклом Черни в соответствии с 28-й статьей Апостольской Конституции «Предиката Евангелиум». В состав комиссии входят представители следующих куриальных ведомств: Департамента служения целостному развитию человека, Департамента вероучения, Департамента культуры и образования, Департамента коммуникации, Папской академии защиты жизни, Папской академии наук и Папской академии социальных наук. Все изменения состава должны быть одобрены Святейшим Отцом. Глава каждого из названных ведомств делегирует своего представителя для работы в комиссии, а ее координация возложена на Департамент служения целостному развитию человека. Эти полномочия продлятся 1 год, после чего папа препоручит координацию нового органа одному из ведомств-участников также на 1 год. Координация деятельности нового органа включает организацию в духе диалога, общения и участия, сотрудничества, обмена информацией по проектам, относящимся к искусственному интеллекту, в том числе политике его использования в лоне апостольского престола.

В воскресенье 17 мая, обращаясь к паломникам перед молитвой Реджина Чели, папа Лев XIV напомнил, что в этот день во многих странах мира отмечалось Вознесение Господне. Этот праздник не должен восприниматься как нечто далекое и абстрактное. Образ Иисуса, возносящегося от земли на небо, часто создает иллюзию дистанции между Богом и человеком. Однако реальность веры говорит об обратном. Святейший Отец подчеркнул, что верующие соединены с Христом так же неразрывно, как члены тела соединены со своей главой. Его восхождение на небо — это движение, которое увлекает за собой каждого из нас, направляя к полному общению с Отцом. Епископ Рима обратился к наследию святого Августина. То, что глава идет впереди, составляет надежду членов тела. Папа отметил, что вознесение не произошло внезапно. Вся земная жизнь Христа была непрерывным движением вверх. Через свою человеческую природу Иисус обнял весь мир и искупил человека из состояния греха. Это восхождение принесло свет, прощение и надежду туда, где веками царили тьма, несправедливость и отчаяние. Высшей точкой этого процесса стала пасхальная победа. Цитируя первую пасхальную префацию, Лев XIV напомнил, что Сын Божий, умирая, разрушил смерть, а воскресая, вернул нам жизнь. Таким образом, вознесение — это недалекое обетование загробной жизни, а живая связь, действующая прямо сейчас. Она расширяет земные горизонты и приближает образ мыслей, чувств и действий к мере сердца Божьего. Епископ Рима подчеркнул, что христианам хорошо известен этот путь восхождения. Мы находим его в самом Иисусе, в его жертвенной жизни, примерах и учении. Кроме того, этот путь наглядно проложен в Пресвятой Деве Марии и святых. При этом нужно ориентироваться не только на великих, канонизированных церковью праведников, но и на тех, кого Папа Франциск очень точно назвал «святыми по соседству». Это обычные люди, с которыми мы разделяем наши будни – папы, мамы, бабушки, дедушки. Люди всех возрастов и сословий. Каждый день они искренне, с радостью и усердием стараются жить по Евангелию. Благодаря их примеру и молитвенной поддержке мы учимся возноситься на небо день за днем. Папа призвал верующих следовать совету святого Павла из послания к филиппийцам и делать предметом своих повседневных мыслей и размышлений все, что является истинным, праведным, чистым и любезным. Применяя на практике услышанное и увиденное, мы взращиваем в себе и вокруг себя божественную жизнь, полученную при крещении. Именно эта жизнь постоянно влечет ввысь, к Отцу, позволяя распространять в израненном мире драгоценные плоды общения, единства и мира. В конце обращения Лев XIV воззвал к Марии, Царице Небесной, дабы она ежедневно освящала и направляла христиан на пути духовного восхождения.

0: Пресс-служба Святейшего Престола анонсировала апостольский визит Льва XIV во Францию с 25 по 28 сентября этого года. Поездка Святейшего Отца состоится по приглашению главы французского государства, церковных властей страны и генерального директора ЮНЕСКО. В рамках визита Лев XIV посетит штаб-квартиру этой организации в Париже. Последним папой римским, посетившим Французскую республику с апостольским визитом, был в 2008 году Бенедикт XVI.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Можно ли рассказать о человеке до конца? Можно ли вообще вместить жизнь в слова? Почему самые важные вещи – любовь, вера, присутствие другого человека – всегда оказываются больше любого рассказа о них? Именно этим ощущением, что реальность всегда больше слов о ней, заканчивается Евангелие от Иоанна. Сегодняшней беседой отец Розини завершает размышления над 21 главой Евангелия от Иоанна. Прежде чем перейти к последним словам этой главы, напомним, чем заканчивается предыдущий стих. Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтоб он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Это слово возвращает к сути ученичества. Мы следуем за Христом всегда лично, и этот путь – не определяется судьбой кого-то другого. Следующий шаг текста уже не возвращается к вопросу о другом ученике. В центре оказывается иное, то, что Евангелие называет свидетельством. Здесь звучит завершающая формула этой главы – не новое событие, а утверждение уже сказанного как свидетельство. «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие», и знаем, что истина свидетельство Его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. В этом финальном отрывке возникает грамматическая форма, которая сразу выводит за пределы одного свидетельства. Евангелие здесь фиксирует переход от индивидуального свидетельства к церковной форме речи. «Мы знаем, что истина свидетельство Его». «Мы» обозначает не группу наблюдателей, а общину, в которой свидетельство становится живой передачей жизни. Свидетельство здесь не просто рассказ о жизни Христа, а сама жизнь, в которую человек входит через Христа. Об этой жизни говорится с самого начала первого послания Иоанна, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Этот текст имеет совершенно исключительное значение, отмечает Розини, потому что он меняет наше понимание жизни. Вечная жизнь здесь не отнесена только к будущему после смерти. Она понимается как жизнь, которая уже может быть пережита в пределах истории. В ней заключена вечность. Это жизнь, которая не только обещана, но уже явлена. Она становится видимой, слышимой и осязаемой, потому что дана не как идея, а как живое присутствие Христа, который действует и узнается в истории. Если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Эти слова звучат не как формальный конец повествования, а как ключ ко всему прочитанному. Евангелие не ставит целью рассказать все. Оно отбирает из событий лишь то, что входит в логику свидетельства. Уже в завершении предыдущей главы было сказано: «Написанное не передает всего, оно дано, чтобы человек пришел к вере и узнал в Иисусе Христа». Знаки, встречи, чудеса – все повествование движется через них к чему-то большему, чем просто рассказ о событиях. Речь идет не о полноте информации, а о том, что реальность, открывающаяся во Христе, превосходит возможность любого описания. Ощущение, что творение непрерывно говорит о чем-то большем, чем само себя может объяснить, уже звучит в словах древней молитвы. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Этот псалом уже предвосхищает то, что будет сказано в самом начале Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все сущее не просто существует рядом с Христом, но через Него и ради Него получает свое основание. Ничто не находится вне этой связи, поэтому мир сам становится пространством чтения, не как набор фактов, а как свидетельство действия слова. Здесь возникает иной способ восприятия реальности. Мы часто думаем, что встреча со Христом требует особых условий, особого времени, особого опыта, отделенного от повседневности. Мы ждем, что она однажды произойдет, тогда как проблема может заключаться не в отсутствии встречи, а в неспособности распознать ее там, где она уже происходит. Все уже преисполнено ею, и именно этот избыток делает ее неочевидной для поспешного взгляда. Повседневная жизнь человека перестает быть просто привычным течением событий, она становится местом узнавания действия Бога. То, что мы называем служением Евангелию, в том числе и в этих беседах, отмечает отец Рузини, становится не указанием на нечто внешнее миру, а пробуждением взгляда к той полноте, которая уже заключена в самой реальности. Иногда достаточно одного слова, сказанного в самый обычный момент, чтобы привычный порядок не изменился внешне, но внутренне оказался перестроен. Человек остается в той же ситуации, продолжает то же действие, ловлю рыбы, привычный труд, но уже не может смотреть на происходящее прежним взглядом. На Тивериадском озере привычная работа оказывается затронута словом, которое ее превосходит. Даже ошибки и отречение Петра не прерывают путь, но включаются в саму его логику. Бог продолжает призывать человека и после падения. Призвание следовать за Христом не отменяется ошибкой, потому что оно не основано на заслуге. Апостол Павел становится крайним свидетельством этого действия благодати. Призвание входит в его жизнь не как награда за перемену, а как событие, которое само эту перемену производит, достигая его еще в состоянии сопротивления. Инициатива всегда принадлежит Богу. В каждом событии человеческой жизни есть нечто большее, чем его непосредственный смысл, больше, чем болезнь или выздоровление, больше, чем падение или радость. Это большее не прибавляется к жизни извне, оно раскрывается в ее глубине. Так раскрывается смысл Евангелия, оно не объясняет жизнь, а открывает взгляд, в котором жизнь становится иной. Об этом мы свидетельствуем как церковь, как община, рождающаяся из этого дара.